0: Freddy.
1: Само хитови.
2: Даме унгер.
3: Унке?
2: Унгер.
3: Унке? Унке?
2: Унгер.
3: Унке?
2: Унгер.
3: Унке?
2: Даме унгер.
3: Унке?
2: Унгер.
3: Унке?
2: Даме унгер.